всемогочнему Богу и вам, братья и сестры, признам, да сон грешил в мыслях, беседах и деяниях, много доброго опустил и славега сторил. Жал мне, зело мне жал, зато просим Свято Девицо Марио, все ангели и светнике, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.